Хорошая копеля му, дошем му апти на гапи шу, а сидя на психали. А сидя на психали я, як я в яфория шу, с нитрера фаме в галит.

Посотирим он ир беспантон, то бератон тилигиш, кетон энсалаш и макран, ке илеос, илеос, генеми деспот эпис амартиес имон, ке элейсон имаш, элеимон, гарке филандропос, эос, ипаркис,